is a show consecrated to field recording and the using composition. Field recording, phonography, the art of sound hunting. Open your ears and listen. Добро пожаловать во Framework. Framework – это программа, посвященная полевым записям и их использованию в композиции. Полевые записи, фонография, искусство охоты за звуками. Раскрой свои уши.